0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал результаты региональных выборов в Германии, на которых в земле Саксония-Анхальт победила правая партия «Альтернатива для Германии». По словам главы словацкого правительства, итоги голосования следует воспринимать как суверенное решение немецких избирателей, а не как повод для заявлений о кризисе демократии. Кроме того, премьер Словакии выразил надежду, что, цитата, «этот результат немецких региональных выборов не приведет к тому, что ВНС России будет преподноситься как единственный способ отвлечь внимание от поражения правящих партий». Лидер оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимичко назвал результат, показанный партией «Альтернатива для Германии» на выборах в земле Саксония-Анхальт тревожным сигналом для Европы и раскритиковал высказывания словацкого премьера в адрес немецкого правительства. По словам Шимички, усиление крайне правых сил свидетельствует о серьезных вызовах для европейской демократии, а победа «Альтернативы для Германии» не должна становиться поводом для политических нападок на нынешние власти Германии. Словакия и Польша подписали меморандум о намерениях по развитию двустороннего сотрудничества в рамках европейского инструмента SAFE, направленного на укрепление безопасности и оборонной промышленности. Документ подписали министр обороны двух стран Роберт Калиняк и Владислав Косиняк-Камыш. Сотрудничество будет сосредоточено на двух ключевых направлениях – производстве боеприпасов и развитии системы противодействия беспилотникам САН. Польская сторона отметила значительный опыт Словакии в производстве боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланер во вторник подпишет с генеральным секретарем Постоянной палаты Третейского суда в Гааге Мартином Чепеляком соглашение о размещении и деятельности этой международной институции на территориях Словацкой Республики. Документ создаст правовую основу для проведения в Словакии арбитражных, посреднических, примирительных и других процедур, организуемых Постоянной палатой Третейского суда. Словацкое общество по защите авторских прав на музыкальные произведения, сокращенно СОЗА, объявило лауреатов почетных наград за выдающийся вклад в национальную музыкальную культуру. На юбилейной 30-й церемонии вручения премии СОЗА, которая состоится 7 октября в Братиславе, большую премию СОЗА получат скрипач-виртуоз и аранжировщик народной музыки Мирослав Дудик, а также композитор, драматург и автор популярных песен и киномузыки Альфонс Бризовский. По мнению организаторов, оба музыканта на протяжении десятилетий оказывали значительное влияние на развитие словацкой музыкальной сцены. В Братиславе открылась выставка французского художника, иллюстратора и аниматора Николя Бьянко-Леврена «Воображаемые миры в кино и иллюстрации». Экспозиция проходит в университетской библиотеке и будет работать до 30 сентября. Проект стал частью программы 18-го международного биеннале анимации «Братислава-2026», которая пройдет с 12 по 18 октября. Организаторы отмечают, что выставка знакомит посетителей с взаимосвязью книжной иллюстрации, комикса и анимационного кино. Действующая чемпионка Европы Эмма Заплеталова станет единственной представительницей Словакии на дебютном абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет с пятницы по воскресенье в Будапеште. В субботу вечером словацкая спортсменка выступит в полуфинале бега на 400 метров с барьерами, а в воскресенье состоится финал дисциплины.
1: Тема дня.
2: Правительство Словацкой Республики разрабатывает программу развития страны в перспективе до 2040 года. Словацкие предприниматели выразили желание участвовать в подготовке стратегии до 2040 года, которая предполагает планирование, устанавливает конкретные задачи и сроки. Приоритетом для предпринимателей является восстановление конкурентоспособности словацкой экономики и особенно промышленности. Словацкие бизнесмены обеспокоены тем, что документ «Стратегия Словакии до 2040 года» станет очередным формальным документом без реального влияния на функционирование государства. В число наших приоритетов входят конкурентоспособные и предсказуемые цены на энергоносители, снижение налоговой и страховой нагрузки, стабильная и предсказуемая деловая среда, поддержка инвестиций, производительности, исследований и инноваций, а также система образования, более тесно связанная с потребностями экономики и рынка труда, заявил Тибор Грегор, исполнительный директор клуба 500. По его словам, государственная стратегия должна определить, какой курс избирает Словакия, кто будет за это ответственным и какие сроки будут установлены для реализации задач, поставленных в стратегии. Еще один важный вопрос – как будут финансироваться эти меры и какие показатели будут использоваться для оценки достижения цели. Исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова подчеркнула, что ассоциация с самого начала уделяла большое внимание подготовке стратегии Словакии 2040. Мы также хотим активно участвовать в подготовке данного документа, предлагаем наши профессиональные возможности и конкретные решения, сказала она. Стратегия Словакии 2040 показывает 4 возможных сценария дальнейшего развития страны. По словам Лас-Прилесановой, какой из этих сценариев будет реализован, зависит только от нас. Глядя на нынешнее состояние Словакии, к сожалению, мы уже во многом находимся в сценарии, который в документе описывается как спираль упадка. Поэтому нашей целью должно быть выведение Словакии на путь разумной трансформации, сказала исполнительный директор Ассоциации промышленных союзов и транспорта Симона Лас-Прилесанова. Ассоциация профсоюзов и объединение работодателей Словацкой Республики считает крайне важным, чтобы подготовленная стратегия не ограничивалась общими целями. По словам ее представителя Мириам Филовой, необходимо установить четкие сроки для конкретных мер, определить ответственность за их реализацию и, прежде всего, измеримые показатели, на основе которых можно будет объективно оценить, действительно ли Словакия достигает поставленных целей. По мнению ассоциации, также важны регулярная и прозрачная отчетность о реализации стратегии и последовательное соблюдение принятого графика. Предприниматели обеспокоены тем, чтобы стратегия 2040 не стала очередным нереализованным проектом. Словакия не страдает от недостатка стратегий, концепций или аналитических документов. За последние десятилетия были созданы сотни таких документов. Проблема заключается в способности государства преобразовать их в конкретные решения и впоследствии обеспечить их реализацию. Поэтому настоящим испытанием для стратегии будет то, что произойдет после ее утверждения. По словам Лас-Прилесановой, в Словакии уже было создано несколько подобных документов, которые в конечном итоге оказались в архиве без какого-либо реального продолжения. В этот раз мы не должны себе это позволить. Председатель Словацкой торгово-промышленной палаты Петер Михок также видит ситуацию в аналогичном ключе. Он напомнил, что с момента своего основания Словацкая Республика пережила несколько подобных попыток определить видение Словакии на будущее. К сожалению, ни в одном из случаев не было проведено реальной оценки того, что мы себе представляли, и того, что в конечном итоге оказалось правдой. Мне бы очень хотелось, чтобы это видение не постигло та же участь, заключил Петер Милк.
3: В эфире «Словакия сегодня». У микрофона Татьяна Житникова. В эти дни в Словакии вспоминают жертв Холокоста и расового насилия. 85 лет назад был принят Еврейский кодекс Словацкого государства, свод антисемитских законов. О его последствиях мы будем говорить с историком Иваном Каменцем. Принятием Еврейского кодекса на территории Словакии начался Холокост. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. В детстве он был свидетелем депортации евреев в лагеря смерти. Его перу принадлежит «Баллада про еврея». И сегодня мы услышим эти стихи. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
1: Радио «Словакия Интернешнл».
3: 9 сентября в Словакии отмечают День памяти жертв Холокоста. Именно в этот день, в 1941 году, профашистское правительство первого словацкого государства во главе с Йозефом Тисо приняло так называемый Еврейский кодекс – свод антисемитских законов о правовом положении евреев. а точнее о их полном бесправии и последующем уничтожении. Еврейский кодекс состоял из 270 антисемитских приказов. Многие из них издавались еще до 1941 года. Затем были суммаризированы, обновлены и включены в Еврейский кодекс. На основании этого закона евреи были исключены из всех сфер обычной жизни общества. В этом страшном документе давалось определение «еврей», основанное на расовом принципе, аналогично Нюрнбергским законам в Германии. Военной Словакии в 30-х годах насчитывалось около 100 тысяч евреев. Они представляли собой еврейское национальное меньшинство, проживали в городах и селах, были даже целые еврейские кварталы, например, в Братиславе, Кошице и других городах. Но после прихода к власти нацистов в Германии еврейскому народу в Средней Европе был подписан смертный приговор. В исполнение его приводило несколько государств, в том числе и Словакия. Вернее, ее тогдашнее правительство во главе с Йозефом Тисо. Причем евреев начали уничтожать раньше, чем этого потребовал Гитлер. Антисемитизм после введения еврейского кодекса стал в Словакии государственной политикой. Об этом говорит ученый-историк Иван Каменец.
4: Антисемитизм
2: – смертельно опасная идеология, особенно тогда, когда становится частью официальной политики государства. Так произошло в нацистской Германии в 1933, а позднее в других странах, в том числе и в Словакии. В 1939 году к власти пришел католический священник Йозеф Тиса, который развязал жестокую охоту на евреев. Режим начал лишать евреев сначала политических, затем экономических, социальных и, наконец, гражданских прав. Евреи должны были носить шестиконечную желтую звезду. Они были ограничены в поездках, не имели права владеть транспортными средствами, радиоприемниками, фотоаппаратами, имели ограниченный доступ в парки, кинотеатры, рестораны и кафе, другие места общего пользования. Для них было четко определено даже время покупок и свободного передвижения по городу. Евреи должны были выселяться с некоторых улиц. Против них велась систематическая, полная ненависти пропаганда. Совершалось физическое насилие со стороны членов Глинковой гвардии. Евреи были лишены собственности, возможности трудиться, их вытесняли на край общества. Это был, собственно говоря, конец еврейского меньшинства в Словакии.
3: Особенностью Холокоста в Словакии было то, что депортации евреев в лагеря смерти занимались государственные органы по приказу президента Йозефа Тисо. За 1942 год было отправлено в концлагеря около 70 тысяч словацких граждан еврейской национальности. На первом этапе было вывезено 58 тысяч евреев, из которых выжило в лагерях смерти не более 800 человек. Словацкое государство за каждого вывезенного еврея в лагеря смерти предложило Германии 500 рейхсмарок. Холокост практически ликвидировал словацкую еврейскую общину и оказал глубокое и длительное воздействие на все словацкое общество. Некогда процветающая довоенная еврейская община была уничтожена в Холокосте. Сегодня еврейское национальное меньшинство в Словакии стремится обновить свою жизнь и сохранить памятники, которым грозит разрушение. В настоящее время в Словакии насчитывается около 3000 евреев.
1: Радио «Словакия Интернешнл». О Словакии на всю планету.
3: Продолжаем нашу программу. В историческом центре Братиславы, недалеко от моста Словацкого национального восстания, стоит памятник жертвам Холокоста во время Второй мировой войны. Холокост – это одна из темных страниц словацкой истории. О нем в своих воспоминаниях написал словацкий писатель Илья Галайда. Он был свидетелем Холокоста в Восточной Словакии. Его перу принадлежит баллада про еврея. Он описал трагические события 1942 года, когда началась депортация евреев в лагеря смерти. Илья Галайда родился в небольшом селе Чертижном на северо-востоке Словакии. Там в сельской местности проживало немало еврейских семей. В годы войны Илья Галайда был еще ребенком, не понимающим, что такое Холокост и почему соседи, которых он знал и уважал, увозят на смерть. Спустя годы об этом он написал в своей балладе о еврее. Это произведение основано на реальных событиях. В нашем архиве сохранились воспоминания писателя Ильи Галайды. Послушаем.
4: У меня очень живые воспоминания о еврейских семьях, которые жили в моем родном селе. С двумя мальчиками в первом классе я учился, Авраамом и Йосиком. Сидел за одной партой. Возле моей тети жили евреи, майорики, которые очень старались как-то приспособиться к тому, чтобы выжить, и организовали, как всегда, разный способ торговли. Так что дед мой очень с майориком сотрудничал, помогал ему телят покупать, ягнят. Это я очень хорошо помню. Это считалось нормальным. Не было в моем селе какого-то такого обостренного, я не говорю о какой-то ненависти, о каком-то неуважении к евреям. Это я никогда с детских лет не почувствовал. А жили у нас евреи, их было 11 семей, 104 еврея жили в моем селе. Предполагаю, что они пришли из Галичины, потому что когда началось гонение Австро-Венгрии, то все они через Перемышль бежали, по сути, в Санок, а из Санока в Кролика, из Кролика в Чертиж, самый близкий перевал, и остановились в Чертижном. Так что, когда приехал Дэн, один из потомков майорика, о котором еще мы с вами будем говорить, он искал данные о том о своем прадеде, и я ему должен был рассказывать, что я о нем помню, об этом человеке, который мне напоминал пророка. Я не знал, что это пророк, но я его боялся, потому что он был с бородой. А это был очень добрый человек. По их праздникам мы с братом всегда помогали этому Мордкове, о котором будет речь. Все это был очень благородный человек, даже нам дал по несколько гелеров, чтобы вот на конфеточки, чтобы мы все купили. Что я могу сказать? Трагически потом все произошло в 1942 году, когда их словацкое государство, как сателлит Гитлера, античеловеческое отношение человека к человеку, преследовать евреев как нацию, которая сделала очень многое в мире, как ученые, как художники, как музыканты. Итак, я могу только сказать, что в Чертижном всегда было какое-то взаимное уважение между евреями и христианами. Понимаете, насколько я помню, всегда, когда был праздник церковных христиан, евреи не работали. И наоборот, когда был праздник у евреев, то и наши люди уважали тому народу, который вот имел право отмечать то, что их связывало с религией. В Чертижном это было нормально, там не было никаких столкновений, или кто-то кого-то изгонял из этого села. Они жили своей жизнью, разумеется, немножко изолированной, и тем не менее они общались с нашими людьми, как нормальные люди. Я не могу сказать, что это были очень богатые евреи. Это люди, бежавшие через вот Галичину сюда, на территорию Первой Чехословацкой Республики. Они старались жить, как могли жить. Я даже помню одного еврея, он даже занимался сельским хозяйством. Он пахал землю, чтобы закормить семью. Другие торговали. Ну, какая торговля была, насколько я помню. Наши собирали яички, так чтобы не возить яички в Межлабрце. Это еврей, который пособирал, заплатил. И все, наши люди не привыкли торговать в Межлабрце. Это считалось позором, чтобы наш селянин пошел торговать в Межлабрце. Так вот эту работу исполняли как раз еврейские семьи. Всегда встает проблема евреев и неевреев, взаимоотношения иного социума и евреев. Потому что это вопрос очень сложный. Всегда это носит политический характер, идеологический характер. Можно было бы многое объяснить, но и, может быть, и нельзя объяснить все, потому что моему уму недоступно то, почему такое вот отношение к евреям как людям. У меня всегда были очень хорошие отношения с евреями. Они были очень отзывчивые, они очень умные люди. Я ни одного такого плохого слова не могу о тех людях, с которыми я встречался.

Я попробую рассказать о трагической судьбе одного из евреев, этого Мордка, Маврициуса, старика, которому исполнилось 101.

0: войны и после войны. И вот одной из таких баллад является баллада про Мортка. Дело в том, что баллада написана на украинском языке, но я могу это перевести, может, это кого-то заинтересует, что в нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окревого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село, по Европе ненавистью кровавой мело. Ну, пошли конники, ну, ну!» Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. «Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику?» «Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, конники, ну, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне, ну, пошли, конники, пошли, ну, ну». Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортка. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Десятилетия на Словакии лежала тень участия в Холокосте периода Второй мировой войны. Вскоре после Бархатной революции словацкий парламент в 1990 году принял символическую декларацию, в которой принес извинения своим согражданам-евреям за депортации времен Второй мировой войны. А в 1993 году, сразу же после возникновения независимой Словацкой республики, руководство нашей страны принесло официальные извинения Израилю за геноцид евреев. В 2001 году, когда исполнилось 60 лет со дня принятия так называемого Еврейского кодекса, 9 сентября в Словакии стал памятным днем жертв Холокоста, днем покаяния и скорби. Еврейская культура оставила свой неповторимый след на облике нашей столицы. В Братиславе были свои еврейские кварталы, прилегающие к синагогам. По сути, это было еврейское гетто. От него осталась лишь часть зданий. Зато сохранились архивные материалы и фотографии довоенных лет. В Прешпарке, это бывшее название Братиславы, веками жили в мире иудеи и христиане. Примером тому была красивейшая синагога на Рыбной площади в старом городе. От нее уже не осталось и камня. Она была снесена в 1969 году, когда было принято решение построить новый мост через Дунай, который позднее назвали «Мост Словацкого национального восстания».

Друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радамир Меша, редакторы Владимир Веселов и Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.